максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Muse. Night Shift Superstar.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
0: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». Три дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.

0: быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем привет. Да, мы и правда в отпуске. Но отпуск — это маленькая жизнь.
2: Да? Ну тогда спешу тебя расстроить. Нам недолго осталось. До встречи в августе.
0: Лето. Утро. Максимум.

Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L.

0: ему досуточно ровно.
1: 6+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Грильфест «Радио Максимум». С 28 по 30 августа. Площадка «Арма». Интерактивы для всей семьи. Рецепты со всего мира от профессиональных шеф-поваров и горячая музыка в духе «Радио Максимум». Билеты на сайте grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых. Автомобильный партнер ООО «Тенетрус». Лето звучит. Звучит громче вместе с Tenet. Выбирайте комфортные и динамичные кроссоверы для семейных путешествий на tenet.ru.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Сказано на максимум. Эдди Веддер, Pearl Jam.
1: Я думаю, что музыка – это величайшая из существующих форм искусства. Люди слушают музыку по разным причинам, и она служит разным целям. Она может быть просто фоном, а может повлиять на день человека. Да что там? Музыка может повлиять на всю жизнь человека, ну или изменить к ней отношение. И, разумеется, лучшие песни – это те, которые пробуждают наши чувства.

0: Шмаряк и Шуманский. В отпуске.
1: Чак и Шуманский, прием из отпуска. Хотим дать вам полезный лайфхак.
2: Если вы поехали отдыхать с детьми, то как вы вообще собрались отдыхать?
1: Точно. Ну что, ребят, а мы отдыхаем.
2: До встречи в августе, ребят.

0: проектной декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
3: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: должно быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем здорово!
2: Чак и Шум думают о вашей безопасности даже в отпуске.
1: Mm-hmm.
2: Вот вам правило отпускной безопасности номер 205.
1: Собрались поплавать в ластах? Ни в коем случае не берите с собой клей.
2: До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро, максимум.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
13: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
14: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
15: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
17: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
18: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время

0: с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99. С первой ноты.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Das Rocks. When the love is gone.
1: Парень, чье настоящее имя Дэнни Рокко, продолжает нести знамя классического хард-рока, музыки, которая гремела еще задолго до его рождения. В этом июне Death Rocks выпустил свой третий альбом To Hell and Back, одним из треков с которого стал бескомпромиссный боевик When the Love is Gone. Вот что о ней говорит Дэнни.
2: «Эта песня бьет тебя под дых. Она о потере чего-то, что было для тебя всем. Там агрессивные рифы, но вся суть в моментах хрупкости между ними. Забавно, ведь порой современный рок кажется настолько отстраненным, словно он звучит с далекого холма. Но я всегда чувствовал, что если смешать эту музыку с настоящей болью и правдивыми историями, она станет мощнее, чем любой перегруженный риф или брейкдаун на планете».
1: Слушаем Death Rocks с треком When the Love is Gone прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский. В отпуске.
1: Привет всем максимальным, с вами Чака Шуманский.
2: Мы в отпуске, надеемся, вы тоже, но все равно слушайте Радио Максимум.
1: Да, это похвально. Вот вам наш летний совет. Пейте больше.
2: Это мы про воду, а не про то, что вы подумали.
1: До встречи в августе.
0: Лето, утро, Максимум.

0: хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся.
1: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург, ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Центр управления «Мы дома».
8: Ого, откуда это небесное тело?
7: Из нашего фитнес-центра.
8: А этот маленький спутник?
9: Из нашей школы.
8: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
9: Ресторан.
8: Тогда начинаю отчет. 10.
10: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
12: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский. В отпуске.
1: Привет, пупсы! Это Чак и Шум из отпуска.
2: Yeah.
1: У нас пухлый лайфхак.
2: Если вы не можете снять надувной круг, ходите теперь в нем. Так безопаснее.
1: До встречи в августе, ребят.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный семиместный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвичдефисм.ру. Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
9: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
16: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: радио «Максимум». «Максимум таймлайн». Год 2001.
1: «System of a Down». Дебютный альбом армянской четверки стал большим прорывом. Но группе было очевидно, что следующая пластинка обязана звучать по-другому. Даем слово гитаристу Даррену Малакяну.
2: «Я знал, что Серж хочет больше петь. Думаю, это стало для группы своего рода прогрессом и эволюцией. Я был не против, но я не хотел терять в тяжести нашего звука, в его панковости и металличности. Так что мы старались балансировать на этой грани и не растерять поклонников».
1: За время студийной работы система сочинила столько крутых песен, что половину из них отложили на следующий диск. Так что альбом под названием «Toxicity» оказался под завязку набит настоящими хитами. Даже сейчас на каждом концерте группа исполняет с десяток композиций с этой пластинки. Что уж говорить о безумном ажиотаже осени 2001 года. Минимум 12 миллионов человек по всему миру купили себе по копии, оценив микс из десятка жанров от трэш-металла и прогрессива до джаза и ближневосточной этники. А пронзительные тексты песен вещали о полицейском и тюремном произволе, о проблемах окружающей среды и американской политике.
2: System of a Down. Toxicity.

0: должно быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем хеллоу, это Чак и Шум, прямиком из отпуска. И у нас для вас максимальный лайфхак.
2: Если вы забыли взять на море плавки, купайтесь ночью. Дома.
1: Ха, отличная идея. Ну чё, до встречи в августе.
0: Лето, утро, максимум.

0: Реклама.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru. Мобискар.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: должно быть утреннее шоу, но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Привет всем максимальным, с вами Чак и Шуманский.
2: Мы в отпуске, надеемся, вы тоже, но все равно слушайте радио Максимум.
1: Да, это похвально. Вот вам наш летний совет. Если вы пришли на пляж, а там заняты все лежаки, не беда.
2: Ищите себе свободный стояк. До встречи в августе.
0: Лето, утро, Максимум.

0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является

0: Приложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: октября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
0: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум.
1: Josh Homme, Queens of the Stone Age.
2: Если ты хочешь отличаться от других, в тебя полетят камни. Так что нужно научиться любить эти камни.

0: Реклама.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение.

0: Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Maxi News. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Главным героем сегодняшнего дня стал Олег из Витебска. Никакого хайпа, никаких сценариев. Мужчина просто сходил в кафе и искренне порадовался, как ребенок, так как для него это был настоящий праздник, а не рядовой поход поесть. Результат – 57 тысяч лайков за неделю и больше 15 тысяч подписчиков. Люди просто тянутся к настоящему. У Олега все честно. Купил торт – рассказал про торт. Поел – показал, что поел. Никакой ретуши, никаких заученных блогерских фраз. Одна девушка так прониклась, что записала про него рилс и собрала 4 миллиона просмотров. Так Олег стал еще популярнее. Очередное доказательство – искренность сильнее любой вылизанной картинки. Бренда внимания. Олег из Витебска уже на подходе. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: утреннего шоу Чака и Шуманского и без вечернего шоу Кости Михайлова. Ждем возвращения ведущих из отпуска, а пока слушаем лучшие песни топовых музыкантов и истории о том, как эти песни создавались. Рубрика «Максимум таймлайн» возвращается. О создании культовых групп, записи великих альбомов и других событиях, определивших ход истории всей музыкальной индустрии. Весь июль, каждый день. Максимум таймлайн. Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Грильфест «Радио Максимум». С 28 по 30 августа. Площадка «Арма». Интерактивы для всей семьи. Рецепты со всего мира от профессиональных шеф-поваров и горячая музыка в духе «Радио Максимум». Билеты на сайте grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых. Автомобильный партнер ООО «Тенетрус». Лето звучит громче вместе с «Тенет». Выбирайте комфортные и динамичные кроссоверы для семейных путешествий на «Тенет.ру». Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Timeline. Год 2005.
1: 30 seconds to Mars.
2: К началу нулевых Джаред Лето уже стал большой кинозвездой. И он то и дело колесил по миру, подчиняясь загруженному съемочному графику. Под этот же график Джареду пришлось подстраивать работу над новым альбомом. Так вышло, что запись пластинки «A Beautiful Lie» затянулась на пару-тройку лет и проходила на четырех континентах. В частности, несколько песен появились на свет в южноафриканском Кейптауне. Примерно в это время к группе примкнул боснийский хорват Тома Милишевич. Парень был талантливым мультиинструменталистом, так что он смог не только внести вклад в звучание альбома, но и закрепиться в составе на долгих 15 лет. Релиз «A Beautiful Lie» состоялся в августе 2005 года. Пластинка заметно отличалась от предшественницы. Ее музыка стала прямолинейнее, навороченные прогрессивные структуры уступили место эмоциональному надрыву, то радостному, то болезненному. Братья Лето угадали с этими переменами на все 100. С 5 миллионами проданных копий «A Beautiful Lie» оказался самым успешным альбомом Марсов. Кстати, сами 30 Seconds to Mars удостоились чести стать первой американской группой, которые позволили снять клип на территории КНР. Так появилось эпичное видео «From Yesterday».
1: 30 Seconds to Mars. «A Beautiful Lie».

0: Реклама.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Фальшивая продуктивность. Новый тренд среди зумеров. По статистике выяснилось, что 80% молодых сотрудников время от времени имитируют бурную деятельность. Они работают по-настоящему. Открытые вкладки для вида мышки, которые двигаются сами собой, и другие хитрости. Но самый показательный прием – зумеры специально задерживают ответы на сообщения. Через час прилетает: «Извините, была в задаче, не могла ответить». Хотя на самом деле в это время они спокойно потягивали лавандовый раф. Не результат, а убедительная постановка. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным

0: 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ставите лайфхак от семейку «Каяк».
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
10: Радио «Максимум» представляет. Трасса, которая помнит легендарные заезды. Трибуны, которые знают цену настоящему мастерству. И горячая атмосфера настоящего дрифта. Гран-при российской дрифт-серии вновь на Красном кольце в Красноярске. 1 и 2 августа. Пятый этап RDS-GP. Там, где российский дрифт стал легендой. Билеты на ticketstochkavdrifte.ru. 0+.
11: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.
1: Новое имя в максимальном эфире. Dexter and the Moonrocks. Это четыре молодых техасских парня, которые собрали свою группу 5 лет назад. Они называют свой стиль западным космическим гранжем. Весной ребята выпустили свой главный на сегодняшний день хит – композицию «Freaking Out», которая засветилась в чартах многих стран. Вот что они говорят музыканты.
2: Эта песня затрагивает множество вещей, с которыми сталкиваются люди. Страх, одиночество, тревога и прочая жуткая фигня, которая бывает у всех нас. В ней поется, что порой с этим нельзя ничего поделать, кроме как рехнуться.
1: Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
1: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1 725 рублей. Уэста до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106 780.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Внимание! Любители вечерних прогулок. Комары переходят в наступление. Биологи предупреждают, уже в ближайшие 2 недели их станет в несколько раз больше. После дождей насекомые особенно активны и злы. Так что спокойно посидеть на лавочке получится не у всех. В зоне особого риска – города у водоемов. Там комариный сезон обещает быть максимально жестким. Похоже, репеллент снова становится главным аксессуаром лета. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: «Пять ночей в сочинской гостинице». Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Уже в августе Чак и Шуманский вернутся из отпуска, а вместе с ними конкурс «Не спать 35» и еженедельные раздачи денежных призов самым внимательным и удачливым слушателям. Конкурс продлится до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: Порядок 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Радио «Максимум» представляет. Трасса, которая помнит легендарные заезды. Трибуны, которые знают цену настоящему мастерству. И горячая атмосфера настоящего дрифта. Гран-при российской дрифт-серии вновь на Красном кольце в Красноярске. 1 и 2 августа. 5-й этап RDS GP. Там, где российский дрифт.

0: стал легендой. Билеты на tickets.vdrifty.ru 0+. Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Таймлайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1994. Термин «брит-боп» впервые использовал журналист Стюарт Макони, радуясь тому, что британские рокеры расшатали доминирование американцев. Было это в апреле 1993 года, когда Blur уже успели заявить о себе двумя первыми альбомами. Но уже через год Дэймон Алберн со товарищи выпустят пластинку «Park Life», которая возведет их в ранг настоящих легенд и определит звучание целого жанра. Причем Алберн предсказал это еще в 90-м. Вот что он сказал тогда в интервью. «Когда выйдет наш третий альбом, мы гарантируем себе статус квинтэссенции английских групп 90-х. Это просто констатация факта». Еще одно удивительное совпадение заключается в дате релиза «Park Life». Он вышел 25 апреля 1994 года, на следующий день после попадания в британский чарт дебютного сингла «Oasis». Так началось главное музыкальное противостояние Англии со времен «The Beatles» и «The Rolling Stones». На «Park Life» Blur разбавили гитарные рифы элементами нью-вейва и экспериментальной поп-музыки, а странные тексты Алберна складывались в единую концептуальную историю, вдохновленную романом Мартина Эмиса «Лондонские поля». Blur. Girls and Boys.

0: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Датский режиссер Николас Виндинг Рефн, тот самый, кто снял «Драйв» и «Неонового демона», записал видеообращение к российским поклонникам. Повод – выход его нового фильма «Ее личный ад» в российский прокат. В ролике, который появится в соцсетях дистрибьютора, Рефн признается, что горд и очень взволнован тем, что

0: работу увидят на наших экранах. По его словам, это очень личное кино. Продолжение его самого. Всего, что он хочет видеть и что его заводит. Посмотрим, насколько личным окажется этот фильм для российского зрителя. Главное, чтобы он заводил не хуже драйва. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в кредит. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Грильфест «Радио Максимум». С 28 по 30 августа. Площадка «Арма». Интерактивы для всей семьи. Рецепты со всего мира от профессиональных шеф-поваров и горячая музыка в духе «Радио Максимум». Билеты на сайте grillfest.maximum.ru. 16+.

0: Planet.ru.
1: Радио «Максимум» представляет. Трасса, которая помнит легендарные заезды. Трибуны, которые знают цену настоящему мастерству. И горячая атмосфера настоящего дрифта. Гран-при российской дрифт-серии вновь на Красном кольце в Красноярске. 1 и 2 августа. Пятый этап RDS-GP. Там, где российский дрифт стал легендой. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.
1: Этот калифорнийский квинтет отметил минувший 1 мая выпуском своего 6-го альбома. На пластинке под названием «Victory Garden» нет одноименной композиции, но это словосочетание не раз повторяется в тексте песни «Evergreen». В ней вокалист Самир Гадки поет, что жизнь — это сад. Он призывает слушателя просто гулять среди цветов, не убивать и не стать чьей-либо жертвой. Вот что Самир говорит о ней.
2: Это идеальное вступление к пластинке. Она захватывает тебя с первой ноты. Эту песню мы написали в самом конце работы над альбомом, и благодаря ей мы почувствовали, что альбом готов.
1: Предлагаем вам прогуляться по летнему вечно зеленому саду вместе с Young the Giant под их трек Evergreen прямо сейчас на радио Максимум.

будни на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Реклама.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 754 56.

0: премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Искусство.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Галерея Аполлона в Лувре снова открылась после ограбления, которое случилось осенью прошлого года. Уже сейчас ее могут увидеть все желающие. Но есть один нюанс. Экспонаты и витрины из нее убрали. Драгоценности теперь будут хранить в другом месте, более надежном, как считает администрация музея. Министр культуры Франции назвал открытие галереи символом нового начала для Лувра и пообещал усилить защиту всех музеев страны. Галерея более 350 лет назад служила приемным залом короля Людовика XIV, а осенью 25 года оттуда украли ювелирные изделия на 102 миллиона долларов, включая корону императрицы Евгении. Теперь Лувр стал и красивее, и надежнее. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио «Максимум» представляет. Трасса, которая помнит легендарные заезды. Трибуны, которые знают цену настоящему мастерству. И горячая атмосфера настоящего дрифта. Гран-при российской дрифт-серии вновь на Красном кольце в Красноярске. 1 и 2 августа. Пятый этап RTS-GP. Там, где российский дрифт стал легендой. Билеты на ticketz.vdrifte.ru.

кандидатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8.

Год 1996. Jamiroquai. Многие британские группы сочли бы за счастье взлететь на первое место в своем родном чарте и превысить заветную планку в миллион проданных копий. Но лидер Jamiroquai, Джей Кей, стремился к чему-то большему. Он мечтал сделать свой проект по-настоящему громким, грандиозным и глобальным. И с третьей попытки ему это удалось. Пластинка «Traveling Without Moving» вышла в 1996 году и получилась куда более жизнерадостной и веселой, чем ее предшественницы. На ней Jamiroquai окончательно сформировали свой уникальный стиль, где ностальгические нотки соула, фанка и диско сплетались с танцевальной электроникой 90-х. Этот коктейль принес Джей Кею долгожданную американскую платину и строчку в книге рекордов Гиннесса за самый продаваемый фанк-альбом в истории. Jamiroquai. Cosmic Girl. Yeah.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В России сменился мемный король. В сети опубликовали очередной рейтинг самых популярных мемов Рунете за период с апреля по июнь. Воздухан официально обогнал Черемшу и возглавил этот рейтинг. За три месяца его упоминали почти 368 тысяч раз. Воздухан – это те, кто раздает грандиозные обещания и приписывает себе достижения, а по факту – ноль. Популярности добавили и ролики с мужчинами в костюмах и вентиляторами вместо голов. На втором месте Черемша – гибрид льва и кролика из псевдоисторических роликов про Советский Союз. В топе также осталась вымышленная машина для сбора тополиного пуха – пухосос. В общем и целом, интернет живет своей жизнью. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: всему круглосуточно.ру.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: На ТУТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Радио «Максимум» представляет. Трасса

сцену настоящему мастерству и горячая атмосфера настоящего дрифта. Гран-при российской дрифт-серии вновь на Красном кольце в Красноярске. 1 и 2 августа. Пятый этап RDS-GP. Там, где российский дрифт стал легендой. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. Радио «Максимум» предупреждает, ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.

Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу...

0: сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: сказано на максимум.
1: Брэндон Юри, Panic at the Disco.
0: Я люблю оглядываться назад и предаваться приятным воспоминаниям. Но когда это необходимо, я могу забыть свое прошлое и двигаться вперед так, будто я заново родился.

должно быть вечернее шоу, но Костя Михайлов в отпуске. Друзья, помните, подтянутое пляжное тело создается в зале. Чтобы красиво лежать неделю, надо некрасиво потеть месяц, а то и больше, конечно, больше. Но пляжная уверенность возникает от того, что вы полностью игнорите сей факт. До встречи в августе, я не покажу вам свое тело, потому что по радио не видно.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-74-1, 16+.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург, ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму, приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечных поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день 18+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Если вы слышите, что где-то что-то завыло люто и холодок пошел по коже, не бойтесь. Это Михайлов тоскует по вечернему эфиру. И не жалейте его, он сам дурак, так и не научился отдыхать нормально. Все на работу рвется, по делам ему пусть воет. Посмотрим, как в августе в эфире запоет.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Обстоятельства.

0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-9.

Inline. Год 1986. Queen. Альбомы, саундтреки — явление нередкое. Те же Queen'ы еще в 1980 году записали пачку песен для картины «Флэш Гордон». А в 1986 они выпустили альбом «A Kind of Magic», где нашлось место сразу двум фильмам. Две трети трек-листа музыканты выделили первому горцу, а композиция «One Vision» прогремела в другом боевике — «Железном орле». Благодаря двойному шуму вокруг новинок проката «A Kind of Magic» вернул Queen на вершину родного британского чарта. Не помешали даже сдержанные отзывы от критиков, так что европейский тур в поддержку альбома также получился ярким и успешным. Например, Queen впервые пробрались за железный занавес, сыграв в Будапеште. А финальный концерт гастролей прошел на поле близ английской деревушки Небворд, населением около 4000 человек. Музыканты легко собрали там более 120 тысяч зрителей. Увы, это выступление стало последним для классического состава группы. Уже в следующем году Фредди Меркьюри узнал о своем страшном диагнозе, а в дальнейшем состояние здоровья позволяло ему работать исключительно в студии. Queen. Friends will be friends.

0: Реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: вечернее шоу, но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, те, кто никуда не уехал, помните, шашлык на даче – это единственный случай, когда мужик готов работать несколько часов только за еду. Прожаривайте мясо на максимум. Услышимся в августе.

0: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобиск

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
2: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Все, кто был недавно в отпуске, знают, что шлепанцы – это та обувь, которая громко анонсирует ваш приход до вашего появления. Вы услышите, как я приду в эфир в августе.

0: 29 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: На туту мо.

0: миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Ловите лайфхак от «Семейку Каяк».
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6.

0: Tenet. Выбирайте комфортные и динамичные кроссоверы для семейных путешествий на tenet.ru.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.
1: В минувшем феврале на мировые экраны вышла седьмая часть кинофраншизы «Крик». Фильм многократно окупил свой бюджет, побил кассовый рекорд серии и доказал, что зрителю все еще интересен постмодернистский иронический хоррор. И, конечно же, давние фанаты ужастиков из группы Ice Nine Kills не смогли пройти мимо такого события. Они объединились с сыгравшей в новом «Крике» актрисой Маккеной Грейс и записали вместе с ней песню «Twist in the Knife». Даем слово вокалисту Спенсеру Чарносу.
2: Я всегда был фанатом Хэллоуина и «Пятницы 13-й». Но «Крик» был первым фильмом, который я посмотрел в кинотеатре. То, как убийца в нем рассуждал о фильмах ужасов, поразило меня. Так что, когда мы узнали, что Маккена Грейс – поклонница нашей группы, было логично пригласить ее спеть. Она записала свою партию в моей домашней студии, где хранится один из четырех резиновых ножей, сделанных для первого «Крика».
1: Приготовьтесь, будет страшно. Ice Nine Kills и Маккена Грейс с треком «Twist in the Knife». На радио «Максимум».

0: этом месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: А вы заметили, что люди планируют лето так, будто это их последний шанс на счастье, но на отдыхе проводят большую часть времени или ставят телефон в помещении? Не делайте так. Не будьте телефосликами и телепузиками. До встречи в августе.

0: Программа «Арбузов». Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Уже в августе Чак и Шуманский вернутся из отпуска, а вместе с ними конкурс «Не спать 35» и еженедельные раздачи денежных призов самым внимательным и удачливым слушателям. Конкурс продлится до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru. Мобискар.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автослот! Автослот! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автослот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автослот. Скорее забирай свое авто.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: этом месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, на отдыхе я много размышлял и понял, что разница между морем и девушкой, которой понравилось платье в магазине, только в том, что море иногда отступает. Берегите любимых или сбережения. Выбирать вам. До встречи в августе.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
0: Грильфест Радио Максимум обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке Арма Радио Максимум с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором.

0: выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. grillfest.maximum.ru 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

сказано на максимум. Майк Шинода, Линкин Парк, Форт Майнер. Я помню, как маленьким ребенком сидел в гостиной с моим братом и друзьями со всего района. Они бегали по комнате, играли, тусовались и сходили с ума. В это же самое время я сидел за пианино и импровизировал. И только со временем я понял, что уже тогда, в самом юном возрасте, я на самом деле создавал партитуру, музыку, под которую отрывались мои друзья.

0: Реклама. Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Грильфест.максимум.ру 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Rewind. Год 1988. Roxette. Результаты первого альбома Roxette можно оценивать двояко. С одной стороны, дуэт сходу прославился на всю Швецию, а с другой, за рубежом о Перри Гесле и Мари Фредриксон никто и знать не знал. Но когда осенью 1988 года Roxette выпустили второй альбом Look Sharp, ничего не изменилось, пока не заработало сарафанное радио. Американский студент Дин Кушман учился по обмену в Швеции. Отправившись домой на каникулы, он захватил с собой диск с альбомом Roxette, который потом отнес на радиостанцию Миннеаполиса. Песня «The Look» намертво закрепилась в ротации. Слушатели требовали включать ее снова и снова. Так Пер и Мари, сами того не подозревая, покорили большой американский город. Затем штат Миннесоту. Ну а затем уже и вся Америка от Калифорнии до Нью-Йорка начала заслушиваться их песнями. Без официального американского релиза Roxette стали суперзвездами на главном музыкальном рынке мира. Так что уже в начале 1989-го лейбл EMI спохватился и срочно начал штамповать новые партии дисков для этого самого рынка. Тут-то Roxette взлетели на вершину чарта Billboard, а немного погодя тираж Look Sharp достиг 9 миллионов копий. Roxette, listen to your heart.

0: Вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Ники.
1: Максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: сказано на максимум.
1: Эмили, Эванесенс.
2: В музыке я очень люблю контрасты. В старшей школе я в равной степени вдохновлялась классикой и металлом. Помню озарение, когда я круто осознала, насколько они похожи. Отличие лишь в том, на каких инструментах исполнена вся эта музыка.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Muse. Night Shift Superstar.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Death Rocks. When the Love Is Gone.

Du hast mich. Du hast mich.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Москве 3 часа ночи.